0: 声音，观众朋友大家好，欢迎收看本期的第一声音，我是希瑞。当今世界正在历经百年未有之大变局，而在这样的一个变革浪潮当中，中国与俄罗斯这两个重要邻邦的经贸合作正在书写着怎样的新篇章？2025年8月，在俄罗斯伏尔加河畔的历史名城达达斯坦共和国的喀山，一场被称为是萌芽论坛的重要活动吸引了全球目光。作为已经举办了3届的中俄萌芽论坛，是如何吸引到来自于全球40个国家以及中国28个省级行政区的政府、商业、科学和文化界代表？它为中俄地方合作开辟了哪些新路径？又将会如何的去重塑两国之间经贸关系的未来图景？今天就让我们一同去探寻这些问题的答案。中俄萌芽论坛，名为俄罗斯与中国互利合作论坛。2025年8月18日，达达斯坦共和国行政长官明尼哈诺夫在论坛开幕式上自豪地介绍到，俄中关系近年来达到了前所未有的高度信任与相互理解水平。达达斯坦共和国为俄中合作发展做出了重要贡献。
1: Во-первых, у нас идет торговля. Мы торговлю с ними сегодня у Татарстана торговля с Китаем идет в основном по линии нефти, нефтехимии, переработки, ряд продуктов.Вот, глубокой переработки, значит, идет потом по машиностроительной линии товарооборот у нас идет. Вот нефтехимическая такая тема, она самая такая. Сельхозка мало, но тоже есть, продовольственная есть часть небольшая. Но мы много делаем проектов по линии образования с Китайской Народной Республикой.Значит, наши вузы имеют вот дуальное образование, двойные дипломы. Многие вузы Татарстана успешно с китайцами работают. И начиная это и Казанский Приволжский федеральный университет, энергетический университет, значит, химико-технологический наш, КАИ, этот университет авиационный. Вот, ну, работают, в общем, у нас по разным направлениям. Потом культурная часть тоже.У нас очень хорошо вот, прошли в очередной раз опять гастроли нашего театра оперы и балета там в Китае, например. То есть мы как бы много наращиваем. Потом там же филиал у нас есть, IT-парка нашего по линии цифровизации, по технологической линии, по Иннополису. Вот сейчас несколько соглашений тоже будем подписывать на этой площадке по локализации нового проекта. Нам надо микроэлектроника, робототехника. Но они сегодня лидеры в этой сфере. Они больше половины промышленных роботов всего мира делают, это Китай.Сегодня мы технологически можем очень сильно отстать, если нам не работать с сильными такими партнерами, как Китай. Нам надо и свое подтягивать интеллектуальную собственность, и делать какие-то коллаборации все-таки с китайцами тоже.
0: 中俄萌芽论坛作为中俄两国政府支持下的重要平台，自2023年首届举办以来，已经成为了促进两国地方和企业交流合作的标志性活动。第一届论坛签署了21项协议，第二届增至了31项，而在2025年举办的第三届论坛上，则是在规模和影响力上又再创新高。本届论坛为期2天，共举办约100场活动，包括全体大会、70场商务会议、专题圆桌论坛和文化交流，议程覆盖17个领域，形式多样，旨在为中俄企业提供更多商业洽谈机会。
2: Очень хорошо, особенно сегодняшней мировой арене такой хаос Татарстан, Казан регулярно проводит такое мероприятие, хотя всего 3-й раз, это уже убедительно показывает. Это визитная карточка Казан, Татарстан. Здесь организаторы абсолютно мировой уровень.Организаторы, специалисты, и название правильное, Роски. Почему мы его называем как Роски? Действительно, Татарстан воспитывает новое поколение россиян и китайцев на конструктивное развитие. Поэтому в этом году 3-й Роски даже очень много круглый стол, не один сеанс, несколько сессий именно по...законные основания, правовое обеспечение. Потому что это показатель, что Казан не только строит непосредственно отношения России и Китая и одновременно заботится и следит фундамент укрепления, стабилизации, предсказуемости, устойчивой. Вот это конструктивная работа не только для Татарстана и даже для России и Китая.
0: 中俄萌芽论坛已成为中俄地方合作的重要桥梁，为两国企业提供